0: долго.
1: Простите за тетя Лена. А ты, по-моему, гвардя. Че ты держишь? Не тиска тебе, не гоню.
2: Да что не ербая велика влага вам.
1: Куда иду? Посею? Да не взяли. Айди. Айди. Айди.